0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимое, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Ситуація у економіці за 5 місяців 2026-го викликає осторожний оптимізм, заявив прем'єр-міністр Олександр Турчин, відказуючи на питання журналістів по виниках докладу президенту. По словах керівника уряду, стан білоруської промисловості зараз неоднородний.
2: Результати 5 місяців роботи, вони внушають осторожний оптимізм. Все-таки ми вийшли на траєкторію, пусть небольшого, но тим не менее росту, і наші розрахунки показують, що ця траєкторія зберігається і далі. Промисловість сьогодні, мабуть, є такой основной темой нашего внимания, внимания правительства, поэтому ситуация в промышленности тоже неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, целый ряд предприятий, на которых есть проблемы, но просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету, сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика, поэтому это все сложно, но тем не менее, из месяца в месяц мы видим позитивные динамику. Рост объемов производства, в целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а мы, есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем в положительную динамику именно в промышленность. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому как бы говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал, но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и с субъективными факторами.
1: У Беларуси высоко шануют обновление работы Межправкомиссии по гандлево-экономичным супрацовництве с Сербией, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич на сустрече с министром урада Сербии Нинадом Поповичем. У рамках сустречи баки обмерковали темы обновления прямых авиарейсов, а так само проведение в Белграде международной выставы «Экспо-2027». Каранкевич подкреслил, что удел Беларуси в этом форуме вызначить вектор совместной работы двух краин на ближайший час. Жыхары Эстоніі, Латвіі і Літві губляють мільйони євро з-за телефонних ашуканців, які працюють з української території, повідомляє Ньюзбай з посилкою на місцеві криниці. По виниках минулого года сумарний урон склав каля 60 мільйонів євро. Злочинці активно применяють у своїй діяльності технології штучного інтелекту. Навіть осторожні спроби вмішатися у ситуацію не приносять виніку. Масштаби махлярства ростуть, а ліквідація

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у поставы знаёміцца і глядзець на касцёлы, які ўваходзяць у дзясятку самых высокіх у Беларусі. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Касцёл святога Антонія Падуанскага – помнік архітэктуры неаготыкі. Узведзены ён з чырвонай неатынкаванай цэглы ў 1898-1904 годах па праекце архітэктара Артура Гойбеля. Падказвае наш гід старшы навуковы супрацоўнік Пастаўскага раённага краязнаўчага музея Вікторыя Жышкевіч.
2: У касцёла непростая судьба, потому что он множество раз попадал под пожары, его снова восстанавливали, и ранее костёл размещался на центре города Поставы, а сейчас он находится на месте бывшего францисканского монастыря. Множество повреждений получил костёл во времена Первой мировой, потому что костёл является самым высоким зданием у нас в Поставах. От основания до шпиля 43 метра.
1: По им стреляли мэтанакіравана. У яго выпадкова траплялі шалёныя кулі, але выстаяў. У савецкі час таксама і зараз стаіць велічны, бачны здалёк, дапамагае не згубіцца і знайсці.
2: Если вы что-то потеряли, то прямиком нужно отправиться в костел святого Антония Падуанского, потому что святой Антоний Падуанский помогает найти не только материальное, но и духовное – веру, надежду и любовь.
1: Подается у поставах их шмат. Головное – ведать, где шукать. Можа и у Гарбарцы, парку, який атрымал свою назву про татару Гарбароу. У свой час на это место жили и працавали. Можа и на международном фестивале звенять цимбалы и гармоник, який ладит. Летом наполняє поставы прыгожими гуками і живым выкананням музыкантаў з розных гарадоў і краін. А магчыма, Зюзя Пазерскі дапаможа знайсці. Хоць ён і бог холоду і морозу, але для роднай і прыгожай пастаўскай зямлі чаго толькі не зробіш, чым толькі не падзелішся. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: 5. 30 июня и 1 июля. В Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля. В Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля. В Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. 5 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
3: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что тут скажешь? Король рок-н-ролла, Electric Light Orchestra с композицией Rock'n'Roll is King. Ну вы отшули гэты вайб, гэты рок-н-рольный грув, такие сябры. Максима, гэта ваш настрой на весь остатний день.
2: Рок-н-рольный, а як ты танцуешь? Вось мне хочется на одном месте, вось так хоп-хоп-хоп крутиться, не поворошиваться на вот такие как буги-вуги. Нечем нагадывать.
1: Слушай, как я танцую, мне на вот ее вспоминать не хочется. Это особная прыгода. Так, особная прыгода на месте. Сябры, но у нас в этом часе мы на месте стоять не будем, так, потому что у нас запланованы и наши роковые думачки, и пена дён наших, якая назбирается обовязково, тлумачалочка, ну а пока что, ну, видовочно, на месте не стоим. Чому? Потому что мы за рулем. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну, сябры, не зусім про приемные справы мы будем казать, а лишь это наше житё. И такое час от часу здарается. Ну, жадаем, конечно, как бы это была не ваша история, а лишь, коли здарылася, что робить? Куды бегче, кому телефоновать, ну и на вогу. Чарговый наш... Алгоритм дзеянняў у пэўнай ситуации.
2: Так, что за ситуация?
1: Ситуация знакомая каждому городскому автомобилисту. Вертаешься до машины, на ёй так званый свежий автограф. И это не автограф вашего любимого рок-выканаўцы, так, а какого-нибудь невядомого мастака. Один мой знакомый сказал, я мастак не тутэйший. Попишу и поеду.
2: И поехал.
1: Так. Ну, або что горш сам выпадково чыкнул чужий бампер и опынулся перед выбором. Что робить? Сябры, так вось есть несколько парад. Коли вы потерпели, у першую чергу треба вызначить характер пошкоджання. Коли это ДТЗ, коли драпину покинул інший автомобиль, что рухается, это дорожно-транспортное здарэнне.
2: Это дорожно-транспортное здарэнне?
1: Так. Коли один из автомобилей был рухомой маёмостью, коли так казать, то это уже ДТЗ. Коли виноваты утёк, есть разноголосие. Подозрение на алкоголь ці шкоду вялікую. Выклик ДАИ абавязковы. Сябры, это так, все. Дамовіцца не атрымаецца. При ўзаемнай згодзе і выкананні можна аформіць так званы

0: I'm a misfit.
1: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
2: Сябры, одну из подсказок про этого выканавца вы уже сегодня чули.
3: Да ладно.
2: Да возьмем литерально мгнение назад. Так, все остальные подказочки мы зараз вам огучим. А еще вы их можете поглядеть в выгляде кружочка подказки у телеграм-канале «Радио Столица».
3: Ну, Вася так трошку таємніча зробил.
2: Ну, слухай, про такую персону по-иншему...
3: И нельга.
2: Нельга, угу. Так. Так вот, сябры, подказки. Артист настолько уразил науковцев своим ладом життя, яно... Это житё было далеким от, что, как кажут, здоровым. Так, наоборот, он экспериментовал над собой, ну, як только хотел. Вот. И в 2010 году генетики целиком расшифровали его ДНК, спробуючи зразуметь, як его организм справлялся с такими нагрузками. У гонор музыканта в его родном городе мясцовый громадский транспорт официально назвал один из своих трамваев гонор знакомитого хита.
3: Такая транспортная некая.
2: Транспортная тематика. Тема. Так, угу. так, сябры. Вот гэта подкаст и перши на сегодня в эфире. Максима, вы уже сдогадались. Тут можно было и сдогадаться и про музычную композицию, и про выканаўцу. Сябры. Пусть так. Ваши варианты, я еще раз нагадаю, чекаем у нашем телеграм-канале «Радио Столица» под кружочком подказкой «Альбо» на наш особистый номер. Пишите.
3: Так, это только мы. Читаем, а потом, коли что, огучиваем у эфира. И вам так само подказываем у отказ. Это наш номер у телеграм, нагадаем, 996-7002 и код 33. Тому надышел час писать активно, спробовать стать переможцем, а мы хутка вернемся, каб рассказать про пену дзён наших.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11.1, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Комитет державного контролю будет сочить за деятельностью Банка развития Беларуси и выполнением потребований тех регламента Евразийского экономического союза. Это предусмотрено законопроектом, принятым Палатой представников. Документом так само предусматривается замацывание новых принципов работы Комитета держконтролю, независимость от других органов, политических партий, громадских объединений, а так само профилактика порушений у экономической сферы. Ашуканцы використовують ім'я старшині Совєт Республіки Наталі Качанової, повідомили у Міністерстві інформації. Зламисники створили фальшивий сайт державного СМІ, де виставляють нібито до її ім'я на віну Нацбанка. І не обіцяють потенціальним ахвярам за 15 тиднів з 270 рублів заробити більше за мільйон. Раніше у подобних схемах ашуканцы використовували логотипи «Спутник», «Білта» і «Беларусь-1». Готовность подразделения у Министерства внутренних справ до обеспечения громадского парадку по час славянского базару пройдут сегодня у Витебском. У связи с этим на протягу дня махчимо часовое обмежование руху всех видов транспорта по проспекте Фрунзе, а так само перемещение специальной военной техники. Как позбегнуть затора, водителям рекомендуют выбирать альтернативные шляхи руху. Проведение одного из этапов предугледжено на территории концертной пляцовки «Летний амфитеатр». Тут могут быть чутные гуки выбухов и стрелов. Жыхароў і гасцей горада просяць захоўваць спакой. Конкурс навукова-даследчых работ «Светлы след» будзе вечна жывым. Прымеркаванага да 135 годзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча праходзіць у Беларусі. Аб гэтым паведамілі ў Нацыянальнай акадэміі навук. Да ўдзелу запрашаюцца навучынцы 9-11 класаў, каледжаў і тэхнікамаў, студэнты вышэйшых навучальных устаноў. Работы прымаюцца да 18 кастрычніка. З асаблівасцямі ўдзелу можна азнаёміцца на сайце Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры. У Мінску зараз каля 20 градусів тепла. По даних Белгідромета, сьогодні у Білорусі прогнозується перемінна облачність. Переважно без опадків, тільки місцями у повночних районах невеликі короткочасові дощі і навальниці. Температура повітря плюс 20-28. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 20-22, у Могильові 21-23, у Гомелі і Гродні 24-26, у Бресті 26-28, у столиці до плюс 23 без опадків.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: У Мінску зараз 21 градус тепла. По даных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется пераменная облачность. Пераважна без ападков, только местами у полночных районах. Невеликие короткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветра 20-28 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску 20-22, у Могилеве 21-23, у Гомеле и Гродне 24-26, у Бресте 26-28, у столицы до плюс 23 без ападков.
1: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады витать всех аматоров року на хвале Радио Столица. У нас начинается шоу «Ну и денек» у студии ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Оксана Хоменко. Сегодня сусветный день истории. Свято вельми молодое, але значное. До речи, заснованное оно было у гонор одной старожитной истории, подеи, вельми докладно, якая была зафиксована документально. И это такая астрономичная з'ява непосредственно. Ну, история есть во всяго. И сегодня я пропоную поговорить про истории назвал некоторых советских рок-гуртов. Будем высветлять, як яны придумывали свои популярные назвы, об чем сведчить история про з'явление этих рок-гуртовых назвов. Долучайтесь до наших обмеркования. Это можно сделать у телеграм-канале Радио Столица. Як долучиться? Просто по номеру плюс 375-33-996-7002.
2: Радио Столица.

0: рубрика «Топ Рок Фактал». Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, починаем знакомиться с сегодняшними нашими историями, рок-фактами, и будем высветлять дивные факты, истории о узникнении назвал некоторых пяти, докладно, советских рок-гуртов. Выглядая пятерка у нас так. Наутилус, Помпилиус и Моллюск. Другие факты – это Алиса и Каски Льюиса Кэрролла. Третий – творчий плюс гурта «Танцы минус». Четвертый – ноль, первый за одинку. И пятый – смысловые галлюцинации, дух часу. У телеграм-канале «Радио Столица» у нас начинается голосование. Будем выбирать самый интересный факт про историю возникновения назвы рок-гурта. Долучайтесь, а у эфира, как завсёды, истории у нас подробязные. Гурт любимый многими, знакомитый, Наутилус Помпилиус. Причем тут Моллюск? До речи. З'явился этот коллектив у Свердловска в 1982 году, дякуючи студентам архитектурного института Вячеславу Бутусову и Дмитрию Умецкому. Состав неодноразово менялся, але разом с ним менялся музычный стиль и назва. Першопочатково гурт был «Алибаба и 40 разбойников». Вот так. Занадто долгое имя оказалось неудалым, и в 1983-м его решили заменить. Вариант «Наутилус» пропоновал гукорежиссер Андрей Макаров, а позднее по инициативе Ильи Кармильцева назву поширили еще до «Наутилус Помпилиус», тому что у той час в Украине існавала великая колькость гуртов с аналогичной назвой. Ну и, каб неким чином отрозниваться, до «Наутилуса» долучился еще и «Помпилиус», это слово. И, до речи, «Наутилус» — это назва не просто так, а у гонор Моллюска, які ад прыроды прыгожы і абаяльны. Ну і гурт гэты таксама вельмі прыгожы, любімы і вядомы.
0: Ну і дзянёк на

0: Радио «Столица». Слухай любимое.
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай любимое.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, мы протягиваем с вами знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. Яны просвечены сусветному дню истории, а миновито историям и информации, фактам, как некоторые советские рок-гурты придумывали свои популярные назвы. Мы высветлили, что гурт Наутилус Помпилиус, что связывает гурт Наутилус Помпилиус и Моллюска, пригожего и обаяльного. Гурт Алиса и каски Льюиса Кэрролла так само, что объединяет. И как минус в уголе стал великим плюсом для гурта «Танцы минус». Ну а теперь перейдем до наступной истории. Это гурт «Ноль». Як ўвогуле можна было назваць гурт нулём? Але ўсе ўдзельнікі трактавалі гэта як нуль заўсёды першы. Ён раней за адзінку і лепш за іншых пазначае лідарства. Калектыў Фёдара Чысцякова – адзін з легенд ленінградскай рок-сцэны, які з пяцігадовым перапынкам праіснаваў да 2017 года і выпусціў мноства папулярных хітоў. Дарэчы, яго гісторыя пачалася ў далёкім 1983, калі Фёдар Чысцякова, Алексей Николаев и Анатоль Платонов стали вучнями одного класса и вырашили засновать гурт. Их первое выступление было под назвой «Красногвардеец» на районном конкурсе. Позднее хлопцы стали собираться и репетировать дома у Алексея и взяли назву «Скрэп», что у перекладе означает «металлолом». А у красавіку 1984-го яны записали альбом. И тут у газете «Смена» Фёдор Чысцяков убачил артыкул, что у доме юнага техника Андрей Трапіла бесплатно записывая рок-музыкантов. И он взял гэты запис и накировался до яго. Той погодился записать коллектив, але пропоновал изменить назву на рускамовную. Спочатку команда называлась «Нулевая группа», а потом гэтае словозлучение скоротилось до лаканічнага і ёмістага ноль. Нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе галасаванне, і мы абіраем сёння самы цікавы факт аб гісторыі ўзнікнення назвы савецкага рок-гурта.

0: вместе с классами пожарной небезпеки устанавливаются забароны и обмежаваны на наведывание лесов. Рух на новой развязке открыют сегодня ночью в Могилеве. За полночи дозволить перемещение всех видов транспорта на скрыжавании проспекта Миру, улиц Космонавтов и Якубовского. Это только частка масштабного проекта. На участку выкладено асфальтобетонное покрытие, сформированы пешеходные дорожки, установлены светлофоры, контактные линии для троллейбусов. Сегодня тут нанесут разметку и подключат освещение. В худком часе будут проводиться работы по добропорядкованию прилеглых территорий и нового подземного перехода. У Мінску зараз плюс 22. По даних Белгідрамета, на завтра в Білорусі об'явлений оранжевий узровень небезпеки за моцні спякоти. Прогнозується перемінна облачність. Ночі переважно по повночно-сходній полові, днем місцями короткочасові дощі. У особних районах навальниці з перивістим вітром. Нічна температура повітря плюс 10-16, у день 21-30. У обласних центрах завтра в день чекається. У Витебську плюс 22-24, у Могильові 23-25, у Гомілі 24-26, у Гродні 26-28, у Бресті 28-30, у столиці уночі 12-14, у день плюс 23-25, без істотних опадків.
1: Лето, сонце і спорт для всіх. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.
2: Радиостолица.бай.
3: Новини, анонси, плейлист, опитання, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у поставы знаёміцца і глядзець на касцёлы, які ўваходзяць у дзясятку самых высокіх у Беларусі. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Касцёл святога Антонія Падуанскага – помнік архітэктуры неаготыкі. Узведзены ён з чырвонай неатынкаванай цэглы ў 1898-1904 годах па праекце архітэктара Артура Гойбеля. Падказвае наш гід старшы навуковы супрацоўнік Пастаўскага раённага краязнаўчага музея Вікторыя Жашкевіч.
2: У касцёла непростая судьба, потому что он множество раз попадал под пожары, его снова восстанавливали, и ранее костёл размещался на центре города Поставы, а сейчас он находится на месте бывшего францисканского монастыря. Множество повреждений получил костёл во времена Первой мировой, потому что костёл является самым высоким зданием у нас в Поставах. От основания до шпиля 43 метра.
1: По им стреляли мэтанакіравана. У яго выпадкова траплялі шалёныя кулі, але выстаяў. У савецкі час таксама і зараз стаіць велічны, бачны здалёк, дапамагае не згубіцца і знайсці.
2: Если вы что-то потеряли, то прямиком нужно отправиться в костел святого Антония Падуанского, потому что святой Антоний Падуанский помогает найти не только материальное, но и духовное – веру, надежду и любовь.
1: Подается у поставах их шмат. Головное – ведать, где шукать. Можа и у Гарбарцы, парку, який атрымал свою назву про татару Гарбароу. У свой час на это место жили и працавали. Можа и на международном фестивале звенять цимбалы и гармоник, який ладит. Летом наполняє поставы прыгожими гуками і живым выкананням музыкантаў з розных гарадоў і краін. А магчыма, Зюзя Пазерскі дапаможа знайсці. Хоць ён і бог холоду і морозу, але для роднай і прыгожай пастаўскай зямлі чаго толькі не зробіш, чым толькі не падзелішся. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика.
1: Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин, 17 хвилин. Это радио столица, сябры по традиции, магия ликов. И, конечно, можете загадать жадание, тем больше, что оно может исправдиться. Потому что сегодня мы отзначаем свято почуття. Я вот, например, звичайно, знаходжуся у таким стане. Добро, все нормально, працуем. Але час от часу бывает складано стримливать свои эмоции. Психологи кажут, что и не треба. До речи, ведаете, что люди отчувают 27 основных почуттяў. Гэта доказали навуковцы не с Британии, с Калифорнийского университета, и яны склали целую карту. Там есть захопление, задовольнение, здивление, тревога, расчарование, а еще ностальгия, якой не было у списе раней, але якую мы отчуваем, коли чуем, например, старые песни. Так что, коли вы включаете, например, Smoke on the Water, вы отчуваете ностальгию. Проверьте, а коли вы отчуваете себе дрэнна, то психологи раят. Перш-наперш треба гэта признать. И записать гэта, або прокричать у подушку, яна не ображается.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика.
3: Ваша улыбка – наш престиж.
4: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Напередодні Дня молоді, який відзначить 28 червня під девізом «Твой драйв, твой поспіх, твоя країна», у Білорусі стартував республіканський марафон молоді і студентства. Масштабні урочистості об'єднають талановитих і ініціативних людей з усіх кутків Білорусі. У програмі інтелектуальні квести і кіберспорт, воєнно-історичні реконструкції, фестивалі вуличного мистецтва і екстремальних видів спорту. У Мінску вручили патенти юным вынаходнікам, паведамляе Белта. Сярод распрацовак утрымліваючая прылада для телефона, сумешчаная са сродкам абароны ад насякомых, а таксама метад стварэння аб'ёмнага гербарыя ў смале. Патэнты ўручаў дырэктар нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці Алексей Курман. Паводле яго слоў, па абарону ўласнай распрацоўкі можа звярнуцца любы чалавек незалежна ад узросту. Патэнт пацвярджае навізну, арыгінальнасць, вынаходніцкі ўзровень і прамысловую прыдатнасць. Профсоюзные правовые приемы отбудутся завтра во всех областях Беларуси, поведомляя Белта. Специалисты откажутся на питание, связанное с оплатой працы, порядком применения дисциплинарных спогнаний, умовами выполнения контрактов и иншими аспектами працовного законодавства. У пресс-службе Федерации профсоюзов подкреслили, чем ранее человек звернется по консультацию, тем простей продухилить махчимый конфликт и знайсти решение у правовым поле. У Минской области махчимое часовое обмежевание дорожного руху в связи с проведением форума регионов, поведомили у областным управлением внутренних справ. А кроме того, завтра с 9 до 16 годин на участку автодороги Слобода-Новосады, каля Кургана Славы, уводятся часовые обмежевания хуткости. Дзяржаўтаінспекцыя рекомендует загадзя плановать маршрут, притримливаться часовых дорожных знаков и указаний регулировщиков, уважливо ставиться до інших удельников дорожного руху. У Мінску зараз плюс 21. По даних Белгідромета, на завтра у Білорусі об'явлено оранжевий уровень небезпеки за моцної спекоти. Прогнозується переменна облачность. Ночью переважно по повночно-усходній полові, днем місцями короткочасові дожди. У особних районах навальниці з паривістим вітром. Ночна температура повітря плюс 10-16, у день от плюс 21 до плюс 30. У обласних центрах завтра у день чекається. У Вітебську 22-24, у Могилєві 23-25, у Гомі 24-26, у Гродні 26-28, у Бресті 28-30. У столиці уночі плюс 12-14, у день 23-25, без істотних опадків.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хой!» Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио Столица.
1: Оперативно на Радио Столица.
2: У столицы 19:01. Як правоохранники зберегли школьницу от первой дозы наркотиком и чье имя и посаду выкористовывают аферисты у своей новой схеме. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Правоохранники по месту жыхарства 52-гадовага мужчины конфисковали незаконный арсенал с гранатами и взрывчаткой. Подробязностями криминальной справы поделился представник Головного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией Вадим Хомич.
3: При силовой поддержке бойцов ОМОН Могилевщины по месту жительства мужчины обнаружено и изъято карабин с оптическим прицелом, две осколочные гранаты, более 2 килограмм различных взрывчатых веществ, почти 100 патронов к нарезному огнестрельному оружию, ствол со ствольной коробкой от винтовки, взрыватель для ручных гранат, капсуль-детонатор и электродетонатор мгновенного действия. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Фигурант задержан и находится в ВВС. МВД напоминает, лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
2: Генеральная прокуратура накировала у суд криминальную справу по факте двойного забойства в Логойском районе. По данных следства, 18 листопада минулого года мужчина вызвалился с места отбывания криминальной отказности. Он накировался у вёску Забярузовка, где незаконно жил у доме за крадеж маёмости, с якого отбывал покарание. Раз 10 дён господыня проехала на дачу с сяброўкай. Мужчына збіў палкай пенсіянерак, пасля чаго пераканаў перадаць яму ключы ад машыны, на якой нібыта адвязе іх у бальніцу. Фігурант накіраваўся з пацярпелымі за вёском, дзе збіў іх да смерці сякерай, целы закапаў. Затым вярнуўся ў дом і скраў маёмасць на суму каля 12 тысяч рублёў. Міліцыянеры затрымалі мінчаніна, які збіраўся прадаць дзевяцікласніцы наркотык. Фігурант прызнаўся, што замаўляў у інтэрнэце забароненыя рэчывы ў разавых дозах і перапрадаваў іх знаёмым за грошы ці паслугі. У дзень затрымання ён набыў псіхатроп для 16-гадовай школьніцы з Мінскага раёна, якая хацела паспрабаваць яго ўпершыню. Забароненыя рэчыва канфіскаваныя, з дзяўчынай праведзена прафілактычная гутарка. Узбуджана крымінальная справа. Новая схема махляров яны выкрыстовываюць імя старшыні Савета Республіки Наталі Качанавай, паведамілі ў Міністэрстве інфармацыі. Зламыснікі стварылі фальшывы сайт дзяржаўнага СМІ, дзе выступаюць нібыта ад імя Наталі Качанавай з навіной аб спосабе зарабіць праз нацыянальны банк. А шуканцы абяцаюць патэнцыяльным ахвярам за 15 тыдняў з 270 рублёў зрабіць больш за мільён. Будзьце асцярожныя, раней у падобных схемах шуканцы выкрыстоўвалі лагатыпы «Спутнік», «Белта» і «Беларусь-1».
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчык. У Беларуси назирается аномальное потепление, а разом с тем обвострение пожаронебеспечного сезона. С початку года зафиксовано свыше 430 лесных пожаров, поведомили в Министерстве лесной господарки. Основная причина – спаливание сухой растительности и смети на присядивных участках, неосторожное обыходжение за огнем. У ведомстве подкреслили, что Беларусь одиная на постсоветской просторе заховала четырехузровневую структуру выявления пожаров, а кроме того, активно выкористовываются автоматизованные системы. Урочистая церемония открытия нового физкультурно-оздоровленшего центра отбылась у центральном районе Минска. Объект на улице Заславской закликаны стать новым пунктом притягнения для аматоров активного ладу життя. И он включает у себя две залы для групповых программ, а так само высокотехнологичную тренажерную залу с наиновшим спортивным обсталеванием. Как подкреслил керовник райвыконкама Валерий Вороницкий, центр стал подарунком до 57-годия с дня заснования района. Агульные принципы размещения рекламы уздовж проездной частки плануется установить у Минску, поведомил наместник начальника столичной державтоинспекции Денис Ливанович. Размова идет об уплыве рекламы на безопасность дорожного руху и увагу водителя. Плануется распрацовать принципы и критерии для установки рекламы, которые будут вынесены на затверждение городского совета депутатов. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович отримала другую перемогу у квалификации Уимблдонского турниру. У матче другого раунда белоруска была мощнейшей за бельгийскую теннисистку Грет Минен. Еще одна белоруска Александра Соснович встретится с австралийкой Сторм Хантер. Матчи основного этапа стартуют на травяных кортах Уимблдона 29 червня. Финал жаночего одиночного разряда отбудется 11 липня, а днем позднее сирот мужчин. По данных Белгидромета, 25 червня у Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за моцной спякоты. Прогнозуется переменная облачность. Ночью, переважно по полночно-усходней полове, днем местами короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра плюс 10-16, у день от плюс 21 до плюс 30. У областных центрах у четверг чакается. У Витебску плюс 22-24, у Могилеве 23-25, у Гомеле 24-26. У Гродні 26-28, у Бресті 28-30. У столиці уночі плюс 12-14, у день 23-25, без істотних опадків.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: «Рок с белорусским акцентом». Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции. Завтра тут откроется форум регионов Беларуси и России. У первый день запланованы посяджения секции форума, у другие старшине Совета Республики и Совета Федерации сустренутся с керовниками органов улады двух краин. Важной часткой программы станет масштабная выстава «Кермаш» белорусских и российских вытворцов. И она разгорнется на пляцовце Минского международного выставочного центра «Белэкспо» и будет открыта для наведывальников у субботу. Ашуканцы выкарыстовывают имя старшини Совета Республики Наталі Качановой, поведомили у Министерства информации. Зломисники створили фальшивый сайт державного СМИ, где выступают небыто от ее имя с новиной Нацбанка. Обещают потенциальным ахвярам за несколько тыдняв заработать 1 000 000 рублей. Ранее у подобных схемах ашуканцы выкарыстовывали логотипы «Спутник», «Белта» и «Беларусь-1». Белорусские спортсмены завоевали 7 медалей у чемпионата света по тайским боксе у Куала-Лумпуры, поведомили в пресс-службе Минспорту. Золотые узнагороды у молодежной категории отримали Варвара Светличная и Руслан Кямалов. Серебряными призерами сусветного першинства стали Георгий Фокин и Валерий Ахватик. Бронзовые узнагороды достались Артему Галаю, Даниилу Дедовцу и Дарье Бяльковой. Браконьера затримали у Лепельском районе, поведомили у Державной инспекции охоты живельного и рослинного света. Автомобиль мясцового жихара спынили для проверки документов. Порушальник спробовал утячи, чем причинил инспектору телесное пошкоджение. У вынику проверки установлено, что громадянин без належного дозволу с выкористанием стрельбы неустановленной марки сдобыл 2 волков. Шкоду на вокольному осяроддю оценили у 6300 рублей. Распочата криминальная справа. По данных Белгидромета, 25 червня у Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за моцные спякоты. Прогнозуется переменная облачность. Ночью, переважно по полночно-усходней полове, днем местами короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра плюс 10-16, у день от плюс 21 до плюс 30. У областных центрах у четвер чакается. У Витебску плюс 22-24, у Могилеве 23-25, у Гомеле 24-26. У Гродні 26-28, у Бресті 28-30. У столиці уночі плюс 12-14, у день 23-25, без істотних опадків.
2: ВК, групи, пошук, радіо «Столиця».

куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход». У эфиры кожную пятницу у 15:50.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы The Pretty Reckless. Тейлор Момсен упевнена протягивая вести гурт праз сучасную рок-сцену. When I Wake Up отрымалася вельми атмосферной композицией, где настрой важнейший за худкость. Песня небыто поступово затягивая слухача у свой свет и не отпуская до опошних аккордов. Это еще один доказ того, что The Pretty Reckless выдатно умеют працавать с эмоциями.
1: Номер 9.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской

0: городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: «Столица. Топ-10».
5: Открывають першую п'ятерку Five Finger Death Punch. Eye of the Storm – могутний трек про устойливость і здольність заставаться собою навіть у самые складаные часи. Гурт давно став одним з головних представників американського сучасного метала. У пісні є усе необхідне – тяжкі рифи, бойовий настрой і великий припів. Менавіта так повинна гучати музика для тих, хто не привик здаватися.
4: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. Крок до тройки лидеров, и тут Луна. В этой тишине вельми глубокая праца, якая будуется не на хуткости, а на настрої. Вокалистка Лусине створает особливую атмосферу, у якой легко раствориться. Песня примушая заповолиться и прислухаться до уласных думок. Именно вита гэтая шчырасть зарабила ей одной из самых прикметных композиций нашего чарта.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне,

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Seven Dust – Threshold. На девятым месцы сёння – The Pretty Reckless – When I Wake Up. Восьмый нумар – Enemy Inside – R.I.P. Сёмое место – Muse – Unraveling. Нумар шесть – Halloween – Universe. Пятерку лепших открывает Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. На четвертом месте Луна в этой тишине. Тройка переможцев выглядает так. Номер 3 – Korn – Reward the Scars. Сребра у Badomans – Dying to Love. И наш переможца – Sepultura – Beyond the Dream. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку найлепших. На этом тыдні яны такие. Escape the Fate – Idle Potential. Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. Paul McCartney – Come Inside. In This Moment – Sleeping With The Enemy.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10» Свежашок.

0: Радио столица кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио столица кропка

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Живо получается, мне нравится.
2: Хорошо вообще.
1: Я думал, прям так и назовут. Песня про кота. У меня будет песня про кота.
2: Так она же вообще не про кота.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали шукать Петровский вал. На сторонках подручника у назве автобусного пропынку на городище у Аршанском районе. У центра городского поселка Копысь. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Копысь, вядомая з 11-га стагоддзя, вал у ёй быў умацаваны, а на ім замак, які неаднаразова разбураўся і аднаўляўся. Расказвае наш гід старшыня копыскага пасялковага выканкама Кацярына Вацура.
2: Во время Северной войны здесь был сам Пётр I, и вот этот вал укрепил, поднял на несколько метров, насыпали ещё грунта, были сторожевые башни поставлены, а Днепра, речка, воду пустили по кругу, то есть это стало оборонительным сооружением. И сам он здесь руководил укрепление этой крепости. И в народе это не только как городище, но больше как Петровский вал или вал Петра I. Но самого сражения здесь не происходило, поэтому вот в том первозданном виде, как Петр I его воздвиг, так оно и до сих пор вот мы можем видеть.
1: И не только бачыць, але и отпачываць, потому что зараз гэта месца для адпачынку недалёка ад моста жыцця. Так у Копысі называюць мост цераз Днепр, які з'явіўся ў 2007-м. З таго часу адсюль у Александрыю і назад дабрацца прасцей, чым проста. Дарэчы, 11 ліпеня там пройдзе свята. Купалля Александрыя збірае сяброў. Зафіксуйце, туды варта прыехаць. Аднак, паколькі сёння пра Копысь ідзе гаворка, то не будзем пераключаць увагу на іншую мясцовасць, а зноўку на вал вернемся. Тым больш ёсць на што паглядзець і на ім з'яху.
2: І само расположение этого вала на берегу Днепра, на возвышенности, і вот эти башни, которые были в 2017 году воссозданы по эскизам вот именно петровских тех времен, они для нас теперь уже как смотровые башни. И вид, конечно, открывается изумительный.
1: Голова до яго крутится, дух захопливая, хотя б для гэтага краявіду варта ў Копысь завітаць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.